Сам битмен, кем не знат видя, вертерусь до музыка вакуа. Манам копе, ванам копа вали, ева!

А я то варви по водакси. Кубри провисия у кабди лагат. Ни мирафа. Охию эриери. Ни минуту млокомили. Zero ради 22 минутов. И я то ми теку сауса радио. Сифони лю провисия у ниаса. Ни уханек у кабди лагат дуам пуля бако Замбезия. Випа у Африка. Ни лили.